0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Чего трекла тоба, мой?